0: маленькая, ну, младшенькая.
1: Sie hat ihre kleine Schwester, как твое имя?
2: Алиса.
1: Алиса, тоже из Москвы?
2: Да.
0: Мы все из Москвы.
1: Alle aus Moskau. Für wie lange seid ihr hier? На сколько дней вы приехали?
0: На 10 дней.
1: Für 10 Tage?
2: Мне 6 лет.
1: 6 Jahre ist sie. Was gefällt euch? А что вам нравится здесь?
0: Все нравится.
2: А мне нравится.
3: Молодец.
1: Das Meer gefällt ihr. Alles gefällt ihr. Und das Schwimmbassin.
2: И бар. Ach, я играю на гармошке.